ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ. ꯃꯊꯪꯗꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯨꯔꯖ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ.